0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: У нас в гостях, назовем так, телефонное включение с Кёльном, Сиран Измаилханов, многолетний друг нашей редакции, известный музыкант и мастер перевоплощения, который каждый раз заставляет своих поклонников гадать, в каком образе он появится на этот раз. Спойлер. Образ кельтский, средневековый и изумительно красивый. Альбом, который называется «Der Kälte aus der Kaukasus», уже можно слушать на Spotify и других платформах. А в студии я, Алена Колесникова и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Выпуск с Авензи. Так Сиран Измаилханов называет себя в кельтской ипостаси. Сиран, я смотрю сейчас на обложку невероятной красоты, как обычно, но мне кажется, что вот здесь ты немного в другом, в новом для себя качестве. «Авензи кельт с Кавказа», «Der Kälte aus dem Kaukasus». Насколько новый, насколько иной, чем обычно оказалась запись именно этого альбома последнего?
2: Спасибо огромное. Да, это новый мой проект. Я решил немножко уйти в такое в кельтское направление по музыке. Но, в принципе, это средневековая музыка. Она течет во мне, так как мы все выросли на русских сказках, поэтому оно все соединено со мной. Вот, и мне захотелось сделать такой проект, так как, живя в Германии, оно очень даже хорошо и слушается, людям нравится музыка. Вот, и я создал такой новый образ «Авенси», и вот 13 песен в альбоме. Есть две русскоязычные песни тоже, и в основном есть как инструментальных, и в то же время на немецком языке. Вот в таком новом образе я хожу.
1: Да, вот новый образ. Насколько глубоко ты вошел в новый образ? Потому что образ кельта, да, он подразумевает, не знаю, все-таки какие-то изменения, может быть, даже основательные должны были в тебе произойти, чтобы почувствовать себя кельтом. Это я по себе сужу, да? Мне было бы сложно. Как ты входил в роль?
2: Кельты — это, в принципе, те же самые же шаманы, друиды, которые, в принципе, и в сказках, скажем так, присутствовали, да? И так как я давно уже занимаюсь духовными практиками, и мне начался уже такой духовный такой процесс. Поэтому, в принципе, все это было для меня не чуждо. Я отрастил свои волосы, перекрасил их более такой светлый цвет, и вот стал такой...
1: Ты хочешь сказать, что вот эти вот потрясающие, совершенно очень длинные волосы, да, как из какого-то фильма фэнтези, да, наверняка ниже талии потрясающие. Ты действительно сейчас так ходишь по улицам?
2: Ну, у меня волосы стали сейчас чуть-чуть ниже плеч, а остальное все это хвост наращивается для концертов, для выступлений.
1: Я в восторге от того, как ты каждый раз становишься совершенно другой личностью, даже визуально, как ты входишь в эту роль и насколько органично начинаешь себя в ней чувствовать. Хотя мне кажется, что костюмы твои, они очень сложные. Действительно, наверное, тяжелые такие, да, которые трудно надевать, которые трудно носить, ты двигаешься в них. Мне кажется, что это такой вот творческий подвиг.
2: Да, они немножко сложноватые по своему характеру, тяжелые, естественно, да. Чемодан только костюмами набирается. На повседневный день у меня много всего там не остается места. Но мне нравится, я люблю этот образ. Я себя чувствую прям вот в своей тарелке. Можно так сказать, что даже музыкально и вот по образу я как будто бы вот только сейчас себя именно вот открыл, что ли, нашел себя. Мне нравится очень.
3: У нас еще появилось очень много новых слушателей, которые тебя не знают. Я бы хотела, чтобы ты рассказала себе побольше для тех, кто с тобой еще не знаком. Я знаю, что ты родился в Баку, учился в Москве, потом переехал в Германию.
2: Да, я родился в Баку, и когда мне было 19 лет, я переехал в Москву, жил и учился в Москве, периодически работал тоже параллельно. Потом в 2005 году я переехал в Кёльн, в Германию, к маме и к брату. Они уже здесь жили. Потом меня судьба еще повела в Турцию. Я в Стамбуле еще жил 3 года. Там выступал и выпустил тоже на турецком языке альбом. И через какое-то время я обратно переехал в Германию. Вот я живу в Германии. Бываю тоже часто в Баку. Последние годы тоже был очень часто в Азербайджане с концертами. Живу в Кёльне. и разъезжаю по миру своими концертами, выступлениями.
3: Скажи, пожалуйста, а какая из стран на тебя больше всего повлияла, как на музыканта?
2: Ты знаешь, каждая страна дала мне что-то. Я это все и ношу в себе, скажем так, и в своей музыке, потому что русскоязычный человек, который родился в Баку, учился в русскоязычной школе, переехав в Москву, да, живя там, тоже много всего и музыкального, и, как говорится, образного с собой взял, потом переехал в Германию, с Германии в Турцию. Поэтому я себя чувствую в каждой стране, скажем так, как себя в своей тарелке, можно так сказать. И с каждой культурой я что-то взял с собой на этом пути. Поэтому, в принципе, я благодарен каждой стране, где я жил.
3: Я, конечно, когда готовилась к интервью, зашла на твой Instagram-аккаунт и поразилась, что ты играешь на нескольких музыкальных инструментах. Мне даже вот стало интересно, на скольких музыкальных инструментах ты играешь в общей сложности.
2: Да, я начался с фортепиано и скрипки. Вот сейчас начал опять заниматься, играть на виоле, уже на брачо. Играю на балалайке. Недавно себе купил балалайку, потому что у меня есть несколько фольклорных песен именно на русском языке. Мне хотелось именно, вот, скажем так, вайб дать тоже своей музыке. Вот. На чем я играю? На флейтах играю, на дудук, балабан играю, потом тимвисл есть такие, именно ирландские флейты, на них играю. На перкуссии играю. Вроде бы все. Пока что.
1: А я возвращаюсь к микрофону. Сейран, расскажи, пожалуйста, о своем псевдониме, потому что он стоит у тебя на новом альбоме «Авенции», и, скорее всего, тебя теперь так положено называть. Это я, наверное, на правах старой знакомой использую имя Сейран. Почему «Авенции»? Что это значит?
2: Ну, чтобы выступать на киевских фестивалях, да, с Сейраном Исмаилхановым было бы сложно. И меня как-то было бы сложно принимать в этой, скажем так, культуре. Поэтому я искал себе новый псевдоним и, подыскивая именно, какое имя себе взять, я нашел Авен. Авен — это кельтское название бога, который создает что-то. Именно бог, именно, скажем так, креативного. Это такой как поток, именно божественный поток, именно креативный поток, музыкальный поток, который что-то создает в этом мире. Да? Это как раз про меня, потому что я, не останавливая на протяжении многих лет, все время что-то создаю, и мне это очень нравится, и это дается очень легко. А «СИ» в конце — это Сейран Исмаилханов, поэтому получился «Авен Си».
1: Прекрасная история, очень мне нравится, очень красиво. Скажи, пожалуйста, как давно ты заинтересовался как раз кельтскими мотивами, кельтской, я думаю, мистикой обязательно нужно было заниматься, потому что иначе тему не понять. Сколько лет ты уже в этом?
2: Ну, шаманизмом я занимаюсь уже давно, мне нравится. Я очень люблю все эти темы. Кельтская именно вот музыка, она произошла в этом году, когда я выступал в Анкаре концертом. Это было в апреле. Вот. И ко мне подошел организатор концертов, который организовывает концерты в Каппадокии. Вот как раз я в конце сентября буду там на фестивале выступать. Они делают фестиваль средневековой музыки. Вот, 3 дня. И он предложил мне выступить. Он увидел меня на сцене, сказал, что вот мог бы ты тоже вот в таком образе, вот в таком стиле сделать музыку. И он мне прислал много каверов. Я их послушал, и я ему сказал, что, ты знаешь, я не хочу каверы делать, я не люблю, как бы, если у меня есть внутри вот это течение, именно создавать, писать свою музыку, я лучше создам свой новый альбом вот в этом образе. Он был как бы таким вдохновителем, скажем так. Вот. Я создал этот альбом в течение нескольких месяцев, и буквально вот в апреле я с ним виделся. И с апреля как раз вот до конца августа я создавал весь этот альбом, весь этот проект. Это получилось очень быстро. Ты знаешь, оно как течение, как канал открылся, и прям вот такой поток пошел. Я начал прям каждый день создавать новые песни, писать, и прям оно вот так лилось и лилось и лилось, и вот так все это произошло.
1: Ну а сейчас канал еще открыт, потому что тема-то невероятно глубокая. На такую тему в общем и целом, может быть, даже целой жизни не хватит. Долго ты собираешься оставаться внутри этого?
2: Я думаю, что я буду вот так и оставаться в этом проекте, потому что я, как сказал, я себя нашел именно музыкально, потому что в этой музыке, во-первых, я очень много прослушал всяких аудиокниг, просмотрел всякие там видео, вообще, кто такие кельты, откуда это все идет. И ты знаешь, я увидел, что на самом деле оно настолько все параллельно с нашей культурой, да, и вот, скажем так, с советской культурой и в то же время восточной культурой, потому что в кельтской музыке очень много используется перкуссион, ну, там инструменты, которые есть и в восточной культуре тоже. Те же самые же гармонии есть и в русской культуре, в советской культуре. Поэтому оно настолько все вместе, да, и кельты же, они были кочевниками, они же всегда кочевали, да, по всему миру, скажем так, и поэтому очень много у них музыкальной информации тоже из других стран. Поэтому для меня все это не чуждо, я себя чувствую прям вот так, как рыба в своей воде, скажем так.
3: У тебя такое направление, но я бы не сказала специфическое, но все-таки. Кто приходит на твои концерты? Только те, кто знает эту культуру, кельтскую культуру? Или есть те, которых ты можешь заинтересовать своей музыкой, своими выступлениями?
2: Ты знаешь, вот сейчас альбом вышел, и у меня очень много на Spotify, очень много людей, которые слушают эту музыку. Я не знаю, кто они такие. Они меня знают, не знают, откуда они.
3: То есть фидбэка никакого нет?
2: Нет, ну я вижу, сколько там людей просмотрят, прослушиваются, да, скажем так. Кто там приходит на концерт, это мы увидим, потому что первый концерт мой, вот буквально первый, это будет как раз в Каппадокии, 3 дня я буду выступать на этом фестивале, да. А в принципе, я тебе скажу такую вещь, очень много таких фестивалей, очень много таких концертов, именно тематических, и я думаю, что будет достаточно много слушателей, потому что она такая, хоть и специфическая, да, скажем так, музыкальное направление, да, это не как бы не Main Street, да, который будет на радио крутиться там, но в то же время очень много есть таких фестивалей, мероприятий, где средневековую музыку играют. Поэтому я думаю, что все будет очень даже хорошо.
1: Сейчас такие времена, когда люди остро нуждаются в духовности, да, потому что уже даже те, кто совершенно не замечал, насколько быстрым, механическим каким-то и бездуховным стал мир, сейчас уже заметили все.
2: Да.
1: Ты в своих вот слушателях, когда ты получаешь обратную связь, чувствуешь именно то, что люди ищут чего-то?
2: Ты знаешь, да, вот буквально вчера мне посылали тоже сообщение, это было, конечно, из Азербайджана, из Баку, потому что мои песни там начали тоже крутиться на радио, и люди начали отзывы посылать, что это что-то невероятное, что оно прям музыка, ну, как бы открывает там какие-то внутренние, скажем так, сакральные места. Ты знаешь, тот человек, который готов что-то принять, он примет это. Тот, который еще спит, он будет спать. Поэтому моя миссия — создавать, творить. И те люди, которые готовы принять эту информацию, принять эту музыку, они будут воспринимать ее и просыпаться.
1: Сиран, за год нашего знакомства я много раз смотрела твои клипы. Ты их делаешь потрясающие. Или ты в соавторстве с кем-то делаешь их потрясающие. Это все очень красиво, все очень aufwendig, как сказать, сложно. К новому альбому тоже уже музыкально клип есть на песню, которая называется «Лиде Эаде». Это песня земли. Расскажи, как снимали.
2: Да, клипы я в основном сам все это продюсирую, и режиссер клипов я сам. Костюмы тоже я сам придумываю.
1: Вау, вот этого я не ожидала, честно говоря.
2: Образы — это все мое, все мои как бы идеи, все это я воплощаю, скажем так, и визуально тоже. «Дехенхёле». Мы снимали вот это в пещере и в Айфеле тоже, там на открытом помещении, очень красиво, там тоже природа, камни. Там снимали, и второй клип тоже скоро выйдет, тоже он называется «Гесте», «Гости». Так как мы гости все на этой земле, там тоже такой же месседж очень красивый. Вообще песни все в альбоме, они с месседжем. Есть там такая глубина в каждой песне, допустим, «Индия лебт айн Крига», тебе живет воин, ну не в том плане, что воин именно вот сражаться там с кем-то, да, между странами и все такое, а воин в том, что как бы мы каждый в этой жизни, мы не имеем права сдаваться. Мы пришли сюда именно сражаться, жить и быть все время победителем.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.